цели, батіс вагут, айн картацеле. Артен завагнерсен, кянка тертун, дарк мецанунен, ес церанунен.

пусеняка, уж тахож сегани, севагререт менакен, ухагуме камень.